Зачем скажи украдкой, как Питя друг развалин, в туманное жилище привидений, в ночную тьму?

час ударил, тебя давно ищу на поле ратном. Страшище создание сатаны, исчезни!

обман свой хитрый, которым вас пресчила подтвердить. Отвечу мне войну.